0: Пристаем. Добучмот ткуни дро да чун гагацурт гайбечнеба прессис курслебзе. Тевари темеби, нишнеуани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
1: Пресса-ни, ховил самшао дрес, ац-ац-адат хутбицутсе. Гадмео

0: Пристаем. Добучмот ткуни дро. Да чун гагасрут гайбечнеба прессис курслебзе. Теоритемеби, нишнеувани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
1: Пристаем. Хобл самшао дрес 10:15-ზე. Гадмео